0: Творческий баник.
1: Плакало, бейби, оплакало вам в кочару солидним. Плакало, бейби, а я се птам,